0: Düşüncelim.
1: Dionysi speaking.
2: Ооо.
1: Дениси, наш Бугати.
2: Нас лей.
1: Наш Бугати.
2: Лей, дис, так. Хочешь что-то еще новое?
1: Ох, клиши, пари. Опа, пати трава.